0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кро.

0: І чекать смієм, що з мирою вернуться водки.
1: Пустое, ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим тролейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты повер мне, коли все будет, перший будет девушка.
0: А с малиновки сноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

На Еврорадио новини шоу-бизу. Шакіра представила тизер новой официальной песни чемпионату света по футболу 26-го года. Трек отримал назву «Дай». Співачка опубликовала хвилинный фрагмент песни у соцсетках. Відео было снято на стадионе Маракана у Рио-де-Жанейро. У ролику Шакіра з'являється на футбольном поле разом с танцорами. Полная версия «Дай» выйдет 14 травня. Чемпионат света открыется 11 червня матчами помеж сборными Мексики и Полдневой Африканской Республики, а финал пройдет 19 липня на арене MetLife Stadium. Для Шакіри это уже не первый опыт працы с футбольными гимнами. У 2010 году ее хит «Waka Waka» «This Time for Africa» стал официальной песней чемпионату света у пар и перетворился у один из самых познавальных треков у истории турниру. Джекоб Елорди не вошел у жюри 79-го Каннского кинофестивалю за перелому ноги. Про это поведомил таблоид Page Six Hollywood. За травмы Елорди не сможет наведывать премьеры, пресс-конференции и фотосессии подчас фестивалю, тому ему пришлось отмовиться от пропановы старшини жюри, полднево-корейского режиссера Пак Чхан Ука. У вынику у склад жюри фестивалю вошли актеры Стеллан Скарсгард и Деми Мур, а так само сценаристка и режиссер Хлоя Джао. Брендан Фрейзер рассказал, что активно рыхтуется до вертания у культовую франшизу «Мумия». Актер снова сгуляя Рика О'Коннелла у четвертой части серии, релиз якой запланованы на 28 год. Фрейзер признался, что имкнется привести себе у форму для нового фильма. «Пожидайте мне поспеху, я роблю усе магчимое, как привести у парадок эту 57-годовую машину», — сказал он. А вот для слова актера створальники нарешце вырашили дать глядачам той протяг, якого яны чакали больше за 20 годов. При этом Фрейзер отмовился раскрывать детали сюжета, каб не сапсовать сюрпризы прихильникам франшизы. Раней стало вядома, что разом с Фрейзером до серии вернется и Рэйчел Вайс, якая выконала ролю Эвелин Карнахам у первых двух фильмах «Мумия» и «Мумия вертается». Вы слухали новини шоу-бизу? Заставайтесь на Еврорадио.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Выстава «Голосы», присвеченная политвязням, открылась у Варшаве 28 красавіка и будет отчиненная для наведывальников до 12 травня. Так что час еще есть. Проект включает 5 визуально-гуковых инсталляций, которые распрацавала мастачка Катерина Евдокимова. Тексты для новелл подрихтовал письменник Сергей Антонов, а аудиочастку огучили белорусы, которые покинули краину за репрессии. Так само гостей імпрэзы чакаў інтэрактыў. Пра яго і выставу ў агульным Кацярына Яўдакімова распавяла журналіст беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: Открывается выстава у музея Вольной Беларуси. Причем она этим разом показывается уже у Варшаве не у першиню. Але гэты вернисаж для тебе, як для авторки, чем отметно?
3: Тем, что сюда может зайти и попасть и насладиться любой желающий. Все-таки встреча в Бельведере была в узком кругу, встреча с диаспором президента Польши, а здесь, ну, это просто открыто, хоть по два раза, хоть по три раза. Поэтому это для меня большая радость и большой праздник, что наконец-то я смогла представить свою работу широкой публике. Вот прям радуюсь, и сегодня еще такая одна радостная новость прилетела про нашего Анжи. Поэтому для меня сегодня просто двойной праздник, такая символичная выставка про политзневоленных, и 5 человек еще вышло.
4: Очень-очень рада.
2: Мне подается, что еще твой авторский почерк заключается и у тем, что у тебя за все до некий интерактив назирается на подее. Гэтым разом учим его сенс.
3: Мне приятно слышать, что если это уже считывается как мой авторский почерк, на самом деле не ставила такой задачи, и, наверное, у меня это просто как-то так натурально получается. На этих бумажках, символичных малявах, простите за жаргон, но уж так называется весточка, которую нужно из-за стенок вынести на волю, на ней напечатаны 4 QR-кода с 4 инсталляциями, и таким образом, один передав другому, может даже не посетив выставку, но услышать их, услышать те истории, которые на самом деле истории не про 4 конкретных людей, а вообще в целом про наше общество. Ведь новеллы посвящены там не только людям, которые на сегодняшний день находятся в застенках, но и тех, которые, как мы, уже по эту сторону решетки. И мы тоже собираемся по крупицам и строим жизнь в неволе. Ну, потому что наша воля, она дома, там, где наш дом, там, где хорошо. Здесь мы все-таки, я не знаю, как кто адаптировался, но для меня все равно это еще остается очень болезненной темой. Я не отгоревала. И по большому счету, 2 новеллы и 2 инсталляции посвящены, да, вот именно людям, которые уже оказались по эту сторону решетки.
2: Ці атрымлівала ты некія фідбэкі ад людзей, у першую чаргу экс-палітвязняў, тут ужо на волі, пра свае працы?
3: Скажу так, у меня новеллы озвучивали люди, половина из которых политзаключенные. И, наверное, вот их фидбэк был самый-самый сильный для меня, насколько я попала. И новеллы-то я не писала, новеллы писал Сергей Антонов. Это была очень классная творческая коллаборация художника и писателя. И да, попадание было, и мне больше всего нравится в том, что Сергей не описал это как документалистику, он придал этому такой художественный образ, не исказив сути. И вот в этом, мне кажется, вот просто сила этих рассказов.
2: Расповеди, калі ласка, як агучка менавіта сама адбывалася, наколькі гэта было кранальна, со слязьмі і гэтак далей?
3: Для начала я ставила перед собой камеру и записывала голосовое сообщение, для чего мне это надо, не просто написав, не просто позвонить, мне кажется. Ну, просто я всем своим видом и голосом передавала, насколько для меня это важно, и каждый, кому я обращалась, но это же тоже про доверие, про все, и люди с радостью откликались, озвучивали, кто-то в студии, кто-то дома на диктофон, потом пересылали мне файлы, мы их обрабатывали и уже заливали на YouTube. И мне очень важен был такой момент, вы знаете, как в поезде знакомишься с человеком, он тебе так искренне рассказывает какую-то такую очень трогательную историю, те, которые новеллы озвучены на польском языке, кто-то смущается, получался, у меня там недоскональный акцент, и говорю, это круто, это то, что надо. На самом деле, это же не наш родной язык, и даже вот эта недоскональность акцента, мне кажется, добавила еще больше вот такой изюмины, какого-то такого душевного и очень искреннего повествования о том, что произошло.
2: У связи с тем, что сегодня был выпущен Анджей Пачобут, ты не изъявилась думка створить еще плюс одну некую додатковую фразу, как бы он нарешті огучив так само?
3: Нет, потому что все образы и все личности, которые у нас в новеллах, это собирательные образы. Столько потрясающих людей, каждый со своей историей оказалось там, и о них можно рассказывать просто бесконечно. Вот на этом фризе, который я делала, должно было поместиться 8800 фамилий. Невозможно написать 8800 новелл. Поэтому, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием, это собирательные образы, и это наша общая такая боль без имен и фамилий.
1: Я нагадаю, что выстава «Голосы» будет отчиненная для наведывальников до 12 травня. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюсь. Встретимся про тыдень на вольных хвалях белорусского радиорации.
4: All human rights for all. Высокий ропос живого стейсис. Весьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Трамп обвестил трехдневное перемирие помеж Украиной и Россией. Лукашенко прибыл.

0: дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: На годинниках у Польщі 8 годин 17 хвилин, у Білорусі 9 годин 17 хвилин. Я ще раз вельми сердечно вітаю усіх слухачів, тих, які я вже дійсно йдуть на працю або працюють, і так само тих, які я сьогодні відпочивають. Сьогодні день доволі холодний, некілька попередніх днів давало нам много сонця, а сьогодні треба чекати, на жаль, тільки і виключно дождю. А у нашій програмі будемо розвивати крихту тему, яка з'явилася у новинах. Білоруси в Вільні зустрінуться з екс-кандидатом у президенти і былим політв'язнем Віктором Бабариком. Зустріча з політиком пройде у неділю 10 травня у Білоруському замку. Зустрічу організувала господиня Білоруського замку і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Калегава. Про зустрічу, яка має відбитися, з її порозмовляла наша колега Тетяна Смоткіна.
2: Ви 10 травня організуєте у замку зустрічу з Віктором Бабариком. Ось розповідайте, будь ласка, про цю зустрічу, що там буде і що планується, окремо його, може хтось приїде?
3: Ні, коли зібереться Марія Колесникова, вона теж нам приїде в гості, в цей раз її не буде. Просто приїжджає Віктор по своїм ділам, ми познайомились з ним і як-то знайшли спільний язик. І коли він сказав, що він буде, я кажу, будете у нас в гостях, заїжджайте, будете в Вільню заїжджати, він говорить, я якраз буду. Я кажу, так ви, може бути, готові зустрітися з людьми, которые вам относились с большим доверием, большой дали вам все-таки в 2020 году, скажем, за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. То есть если есть у людей сомнения, ну я с радостью отвечу на все, что возможно. Поэтому мы будем рады вас видеть. И вас лично, и, конечно, сам, я уж не знаю, как правильно сказать, радио, ездят. Будем рады видеть там. Еще мы еще не решили, в каком формате у нас будет проходить через неделю. Вторая история, которая будет как рефлексия после игр.
2: Владимира Мацкевича, которого все зараз обмерковывают.
3: А так всем не важно, что они все обмерковывают.
2: Вы так само удельничали у гульнях?
3: Да.
2: До речи, какое ваше меркование?
3: Не буду рассказывать о чем и как, но я просто скажу, что это, пожалуй, единственное за долгое время мероприятие, которое прямо искренне объединило людей, которые готовы себя, скажем так, подарить, ну не знаю, отдать Беларусь. Это прям было желание людей что-то делать. Очень полезная вещь. Это была работа. У нас не было времени, как все смеют там, типа в спа, не было времени для этого. Это было прямо настоящее, а это было, ну знаете, я как в прошлом человек ученый, я могу сказать, что это прямо мозги кипели в хорошем смысле, потому что и все люди, там не было, знаете, вот даже когда они общались, разговаривали, были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня, например, это касается меня там, не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Я вам скажу, что даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи. Так что я считаю, что это прямо было очень сильное. Я говорю, это впервые такое мероприятие, которое объединило людей. И это прямо в хорошем смысле утолило интеллектуальный голод. Это про то, чтобы действительно... Вот у него было выражение когда-то там «думать Беларусь». Мы думали только об этом. Никто не думал о своих амбициях, я имею в виду личностных амбициях. Никто не думал там о чем. Люди все были направлены в одном месте. Всеми мыслями, всеми своими минутами люди были там, в Беларуси. И это очень сильно.
2: То есть гроши выдаткованы недаремно, потому что там кажут, что вельми великие гроши на это пошли. Пришло, и вот это
3: обмеркование. Это же не из фондов, это же не из грантов, это другие люди. Были частные, в том числе, инвесторы на это. Поэтому это есть только личная отчетность, грубо, Владимира Мацкевича и тех людей. Поэтому о чем говорить? Я прочитала там у кого-то, вот деньги политзаключенных. Это никакого отношения к деньгам политзаключенных не имеет. И лучше отдать их куда? Политзневоленным на что? на сигареты, прости меня, Господи, на новый телефон. Давайте мы каждый будет заниматься своими делами. И если кто-то находит люди, есть люди, которые уже не готовы давать политзаключенным по 1000 евро в карман, скажем так. Слушайте, любая конференция, я четко знаю, помню, конференция в 22-м году, которая проходила «Новая Беларусь» в Вильнюсе, она стоила тоже порядка 110 тысяч евро. Ну что, это не нужно было проводить? Это вообще как? Я вот вообще разговоры про деньги не очень-то люблю. Потому что реально я знаю ситуации, когда люди получили политзаключенные эти же деньги, которые им там были либо собраны, либо отданы. И они за счет того, что эти деньги были легкими, они попали на мошенников. И мошенники у них эти деньги стащили.
1: Сустрэча з Віктарам Бабарыкам пройдзе ў беларускім замку ў нядзелю 10 траўня а 15-й. А пасля гэтага праз тыдзень там адбудзецца чарговая сустрэча з філосафам Уладзіміром Мацкевічам.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Первая полова полгодины нашей сегодняшней встречи уже наближается до конца. Час на то, как сказать крыху больше про надворье. Сегодня у польско-белорусским помежжи будет похмурно, с короткочасовыми дождями, вечер слабый, 4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку плюс 7, плюс 8 градусов, у Гародни плюс 6, плюс 7, у Бельску-Подлажским и Хайнауцы плюс 8, плюс 9, а у Бераści плюс 8, плюс 11 градусов. Вечером температура поветра будет от 6 до 8 градусов, а ночью от 3 до 5. Вечер будет легкий, чиск ниже за норму. Завтра так само будет пахмурно, треба сподеваться короткочасовых дождей. Температура днем плюс 10, плюс 13 градусов. Так что завтра так само солнца еще за много не будет. А у нашей программе теперь еще песня, а уже зараз пошла я ей авторская программа у Владимира Лапцевича.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: День оф. Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день! У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы и про книги.
1: День офф.
2: И у этой программы хотелось бы сгадать такого поэта, как Анатоль Сыс. Ранее 4 травня, в день смерти поэта, у ягоной вёсцы Горошков отбывались мероприемства памяти Анатоля Сыса. Туды приезжали творцы из всей Беларуси, читали верши и кавалки прозаичных творов, спевали песни, одним словом сгадывали поэта. Однако теперь частка поэтов и письменников находится у вымышленной эмиграции, а другая частка вымушенная была, як той казал, залегче на дно. У Горошкове уже нема публичных и гучных мероприемств. Туды приезжают тихо и приватно, каб наведать могилки. Але ранейшего свята поэзии у Горошкове уже не проводится. Знакомитый белорусский поэт Анатоль Сыс народился 26 кастрычника 1959 года. У вёсцы Горошков Рэчыцкага району. Свой перший верш по-белорусски он написал подчас навучання у школе с русской мовой навучання. У 1974 годе дебютные творы Сыса были надрукованы у Рэчыцкай районной газете «Дняпровец». Першая подборка вершаў Сыса была у 1986 годзе надрукаваная ў часопісе «Маладосць». У 80-х годах Анатоль Сыс стаяў на пачатку многіх грамадскіх ініцыятыў. Пра гэта згадвае паэт Сергей Сыс. Гэта і Канфедэрацыя беларускіх суполак, і падпольная група «Адраджэння», якая палітычныя мэты ставіла, і літаратурнае аб'яднанне «Тутэйшыя», якое стваралася ў піку Дзяржаўнаму саюзу пісьменнікаў. Варто згадать и митинг, присвеченный дедам, где Анатоль перший могучий у списы репрессованных подчас сталинских часов деячов культуры. Анатоля Сыса лишить одним из наилепших белорусских поэтов другой половы 20-го стагодия. Некоторые его наиверши и теперь гучать по-пророцку. Ему было усяго 45 годов, коли помер 4 травня 2005 года. Про житті поэта вышли три сборники ягоных вершов. «Агмень» у 1988-м, «Пан Лес» у 1989-м, «Сыс» у 2002-м. Уже пасля смерти поэта у концы 2006-го года у выдавецтве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга Сыса «Лен». У книгу вошли неведомые ранее верши, артикулы, интервью. У 2016 годе побачил свет цудом оцалелый поэтичный сборник Анатоля Сыса «Бераги моего юнаства», у які вошли верши студентских годов, а так само неведомые творы позднейших часов. Выдание этого сборника стало полным сюрпризом для аматоров белорусской поэзии. Лечилось, что все верши Анатоля Сыса, которые можно было отшукать, уже надрукованы. А тут выходит с друку целый великий сборник неведомых ранее творов. У любым со сборников Анатоля Сыса можно знайти верши, которые знайдут отгук у вашей души. Как сказал Андрей Ходанович про Анатоля Сыса, Анатоль был голосом своего часу, трагичного, зломного и разом с тем наполненного надеей. У его вершах пульс белорусской земли и боль за лёс нашей нации. Конец цитаты.
1: День офф.
2: И еще один автор, якого хотелось бы сгадать, это Янка Маур, человек, без якого тяжко увидеть белорусскую дитячую литературу. Минавито Янку Маура называют батьком белорусской дитячей литературы, а еще засновальником пригодницкого, науково-познавального и навод фантастичного жанра у белорусской литературы. А народился он 28 красавіка альбо 10 мая по новым стылі у 1883 годзе. Ягонае сапраўднае прозвішча Іван Міхайлавіч Фёдараў. Аднак спачатку прозвішча сям'і было Ілін, але падчас вайсковай службы праз памылку пісара ператварылася ў Фёдараў. У літаратуру Маур прыйшоў не адразу. Спачатку ён дэбютаваў як фелітаніст, а потым у 25-м годзе, то бок калі мы было 42 гады, з'явілася ягоная аповесць «Чалавек ідзе». Аповесць, дзе аўтар звярнуўся да жыцця першабытнага чалавека на той стадыі развіцця, калі той толькі станавіўся на ногі і нічога яшчэ не ўмеў. І менавіта тады ўпершыню і з'яўляецца ягоны псеўданім Янка Маур. Янка Маур быў таксама чалавекам незвычайных захапленняў. Ён ведаў эсперанта, пачаў вывучаць гэтую мову яшчэ ў 1904 годзе, а ў 20-х гады нават вёў перадачу для эсперантыстаў на беларускім радыё. Таксама ў яго была адна з найлепшых хатніх бібліятэк у даваеннай Беларусі, а яшчэ ён цікавіўся спірытызмам. У яго дома збіраліся кампаніі, якія займаліся выкліканнем духаў. Ягоныя творы для дзяцей і цяпер будуць цікавыя. Гэта і «Сын вады», прыгодніцкая аповесць, падзеі, якой адбываюцца на архіпелазе «Вогненная земля», і роман «Амок» пра паўстанне на інданезійскім востраве Ява, і больш позній «Фантамабіль» прафесара Цылякоўскага, дзе школьнікі накіроўцца ў вандроўку на міжпланетным караблі.
1: День оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Завершається період агітації виборчої кампанії у координаційну раду 4-го скликання. У Бєлостоку, у білоруському хабі «Новая земля» пройшла зустріча з потенційними виборцями коаліції «Латушка» і «Рух за свободу», яка іде у виборчому списі під номером 9, говорить лідер виборчого списа Павел Латушка.
2: Мы жили в своей стране, у нас что-то было, мы работали, нас всех разломали, семьи разломали. Что с этим совсем будем делать? Поэтому мы европейцам говорим, прежде чем начинать какой-то диалог с ним, прежде чем идти на какие-либо уступки, ставьте ему условия начала диалога с обществом, с демократическими силами, в том числе с той же Коалиционным Советом. Вот если когда-то и будут какие-то переговоры, как были в Польше, круглый стол. Мы сегодня мы обсуждали, солидарность вела переговоры с Иерусалимом. Солидарность это был профсоюз. Это тоже было в принципе демократически созданный орган и демократически избранные представители, лидеры. Там и нам нужно будет иметь свою делегацию на этих переговорах, избранную белорусами через Координационный совет.
3: Довольно горячая была встреча. У близким для вас городе, бо вы тут и працавали, и жили некоторый час. Як уражение от этой встречи?
4: Я вельми задоволен встречей. Я вельми задоволен тем, что люди широко выказывались и задавали пытания без обмежеваний. И это была такая яркая, яскравая, эмоциональная дискуссия. И это супер. Так повинно отбываться подчас выборших встреч. Так отбывается у демократы. Когда депутаты идут у парламент, приходять виборщики і ставлять питання, критичне питання. Гэта класно. Я вельми задоволен.
3: Треба вучыцца, правда?
4: Ведаеце, тут не питання вучыцца, тут питання того, што мы-то, в принципе, все гэта і разумеем, як павінна быць у демократыі. Я, хто критикує вось гэты працэс выбору у Координаційную раду, можа не разумее, наколькі важна людзям і выгаворвацца, ставіць праблему. Вось, напрыклад, адна наша каліцянка, юрыст, взялась ўжо дапамагаць па пытаннях пенсіі. Іншая, спадарня грамадзянка, звернулася да мяне таксама з пытаннем выдаць пасведчанне ў польскіх органах. І депутаты повинны, когда их выберут, конечно, этим заниматься и допомагать в конкретных справах. Але и разуметь огульную проблему. Есть огульная проблема с рахунками, есть проблемы с легализацией, есть проблемы с пенсийным обеспечением, есть проблема, как вызволить Беларусь. И это главное. И вот тут ты оцениваешь, какие настрои громадства. Дякую, что шмат кто сказал, что проголосуют за нас. Мне было так само это важно почуть.
3: Дякую великий и поспехов вам.
4: Дякую великий.
3: Юрист Олесь Михалевич, один из представников блока Павла Латушки и Руха за свободу. Як уражение от сегодняшней встречи такой довольно горячей.
5: Калі шчыра, бачу вельмі шмат тых актывістаў, якія раней былі ў раённых абласных цэнтрах і якія цяпер жывуць у Беластоку. Гэта хіба што такая асаблівасць Беластока, асабліва, напрыклад, для тых, хто быў для гарадзенцаў, гэта быў, ну, фактычна суседні горад. Таму мяне такія адчуванні трошачку, што дзесьці такое ўжо бачыў у сваёй папярэдняй палітычнай дзейнасці. Ну, але таксама і былі абвінавачванні, але былі вельмі прыхільныя выказванні. Таму якбы задача тых людзей, якія займаюцца палітыкай, справаздачыцца перад людзьмі. Ну і гэта добра, што сёння гэта адбылося.
3: Асабіста вы з якой мэтаю ідзеце ў Координаційную раду, можа, з нейкай пэўнай сваёй прафесійнай дзейнасцю?
5: Для мяне гэта больш пра тое, каб была стабільна працуючая структура, дзе я магу, маючы некалькі гадзін, напрыклад, на тыдзень, які я магу прысвячаць, каб я мог карысна і з вялікай карысцю якбы гэты час на грамадскую дзейнасцю прысвяціць. Паколькі ў Координаційнай радзе ёсць вельмі шмат у тым ліку юрыстаў і тых людзей, якія разумеюць, як выбудовуваць розныя працэсы, ну то я просто з'яўляюся адным з тых, хто гэтаму дапамагае. Плюс я веру ў нармальную камунікацыю, тое, што беларусы павінны камунікаваць без абразаў, без падвышэння тона, без крыка. І ў Координаційнай радзе, напрыклад, таго склікання, якое адыходзіць, я з'яўляюся старшынём камісіі па этыцы, і я спрабую сачыць за тым, каб людзі просто не абражалі адзін аднаго і захоўвалі добрыя, нармальныя, прыязныя адносіны.
6: Меня зовут Сергей Стельмаков, я балат то есть у Координаційної ради у списку номер 1 ваш голос называется, наш лідер Андрей Колос, я третій номер по списку. Сподіваюся, що за нас так само проголосують некоторая частка білоруського громадства і, можливо, я увійду у новий состав КР. Зустріча була вельми цікавою, троху не хапало модерації, були спонтанні виступи з місця, але, на мій погляд, великий дипломатичний міжнародний опит Павла Латушка, і він вельми допомагає йому, скажем так, у гэтай перадвыборнай кампаніі. Акрамя таго, ён вельми публічны чалавек і мае магчымасці камунікаваць таксама з публічнымі асобамі іншых дзяржаў, ну, на самых розных узроўнях. І я так разумею, што паколькі тут у Падляшшы і ў Беластоку у прыватнасці жыве вельмі актыўная і вялікая частка беларусаў, якія эмігравалі з Беларусі пасля 20-га, то напэўна, за гэтага ён асабіста прыехаў сюды правесці гэту прадвыбарчую сустрэчу.
3: Дзякую вам за меркаванне і поспехам на выбарах.
6: Дзякую.
7: Ну, уражанне вельмі добрае, такія былі і добрыя пытанні, і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на провокационные питания. Мне встреча сподобалась.
2: Вот эти 2400 голосов для меня будут самыми ценными за всю мою жизнь. Я не знаю, что будет через 5-10 лет. Буду ли я избираться в парламент Беларуси? Если там за меня проголосуют 240, вот эти 2400 будут самые ценные. Потому что люди понимают, что нельзя сдаваться, что нужно продолжать бороться. Потому что иначе все, что мы начали в 2020 году, пойдет на смарку.
8: Юрий Губаревич, старшиня Руху за свободу. Рух за свободу является удельником коалиции с Павлом Латушком в нашем вольном списе. Я займаю другую позицию.
3: Як уражение сегодняшней встречи и насколько она была важная для белостышанов и для вас так само?
8: Судовная встреча в полной ступени выкликала у меня ностальгию, потому что ранее ось, подобные сходы они проходили на областных узровнях, когда проводились, например, конгрессы Демсило, там типа подрыхтовка до их. И люди абсолютно разных поглядов, але ну, просякнутая демократичная идея, тут не было выпадковых людей, але они збирались, дискутовали помеж собой, задавали острые питания, завсёды была на початку горячая атмосфера, як и тут у Белостоку, але завсёды выкрышталізовывались питания конструктивные, люди с задовольнением отремляли отказы и наприкінці разыходились фактично сябрами. И ось вельми добро, что такая традиция протягивается, бо калі бачим вот, коммуникацию помеж собой в интернете, вельми часто люди просто робяць нейкія непрыгожыя выпады ў бок адзін аднога, бок вядомых палітыкаў паміж сабой, але на падобных сустрэчах заўсёды можна зразумець, што ну, нас фактычна нічога не падзяляе, мы ўсе працуем дзеля дэмакратычнай незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі дасягнення гэтай мэты, але разам ідзем у гэтым накірунку.
3: Дзякуй вялікі і поспехаў на выбарах.
8: Дзякуй вялікі.
3: Арцём Брухан, спікер дзеючага склікання каардынацыйнай рады, які зноў балатуецца ад блока Павла Латушкі і Руху за свабоду. Як уражанне сённяшняй сустрэчы?
7: Як кажуць, горача, горача, актыўна, бачна, што людзям баліць, бачна, што ёсць праблемы, бачна, што дзесьці і крытыка, але такія сустрэчы гэта вельмі добрая рэчка. Ну і людзі пабачылі, паразмаўлялі, хто працуе. Для палітыкаў гэта правільная праца падчас прадвыбарчай кампаніі сустракацца з выбаршчыкамі, пераконваць, дзесьці можа спрачацца, дзесьці можа атрымліваць зваротную сувязь, бо лепшая зваротная сувязь для кожнага палітыка гэта вынікі выбараў. І, канешне, можна перад гэтымі выбарамі сустрэцца з людзьмі, каб загітаваць іх прыняць удзел у выбарах і за нас голосовать. Тому, я думаю, это вельми потребная встреча была, и то, что вось, кольки уже год с 20-го прошло у людей так эмоций шмат, это свет, что энергия еще есть протягивать некую политичную и активистскую деятельность.
3: До вас, как до спикера, деючего скликания, довольно часто такое питание возникает на конце безпеки голосования. И этим разом так само. Нас слухают белорусы по обедве межи и тут, и там у Беларуси. На кольки беспечно все-таки голосовать?
7: Наше голосование цалком беспечное. Это подтверждается выниками минулых выборов, бо по выніку мінулых выбраў не было ніякіх зліваў, ніхто не быў затрыманы, бо выкарыстоўваецца спецыяльная сістэма блокчэйн, якая не дае магчымасці выкарыстоўваць гэтую персанальную інфармацыю дзесьці, яна проста потым знішчаецца. І фактычна гэта дае магчымасць забяспечыць бяспеку цалкам для ўсіх удзельнікаў, як за мяжой, так і ўнутры Беларусі. Адзінае, што ўнутры Беларусі не спампоўваеце прыладу, а выкарыстоўваеце веб-версію, спасылку на сайт праз VPN, калі вы хочаце прагаласаваць і потым пачысціце гісторыю. Вось гэта крытычна важная рэч, але інструкція будзе яшчэ і відэа, і аўдыё, і пісаная інструкція будзе апублікавана бліжэйшымі днямі, таму глядзіце за абнаўленнямі на Telegram-канале Каардынацыйнай Рады, YouTube Каардынацыйнай Рады, каб паглядзець, як гэта проста тэхнічна зрабіць. Гэта не самая проста, дарэчы, тэхнічная такая працэдура, але гэта цалкам бяспечна, бо бяспека для нас была заўсёды прыярытэтам.
2: Пытанне пра тое, што мы будзем рабіць далей. Нам патрэбны гэты інстытут. Латушка может завести политику. Бурган может завести политику. Галуна, как засталась координационная рада, якая будет голосом вашим, голосом. И он может быть слабенький.
9: Не рада, Галуна, а голосные люди
2: курят. Может быть сильненьким голосом, может быть голосным голосом. Все зависит от вас. И как кого? Я еще выберусь в эту координационную раду. Там просто голосовать.
1: Выборы у координационную раду четвертого скликания будут проходить с 11 по 17 травня. На 80 депутатских мандатов претендуют 172 кандидаты, которые объединены у 9 выборчих списках. А у встречи принимал участие наш корреспондент Юрай Дяшук.

0: Muzyczne Radio FM.
1: I jeszcze razem z Wolhejsia Maszka i zostajem się na Białostoczynie. A dzina traunia u Hajnałcy rozpaczniecca 45. Międzynarodny Festiwal Hajnałskiej Dni Cerkownej Muzyki. Na scenie Sabora Światłej Trojcy wystupiać chary z Polski, Latwii, Ukrainy, Serbii, Czarnogórii, Gruzji, Bułgarii, Francji, Indii, Egipta i Mołdowy. Praznaczenie festiwalu i międzynarodny skład udzielnika rozpowiadaje dyrektorka biuro festiwalu Joanna Kiryluk.
2: Nasz festiwal już, to jubilejny wypusk, 45. już, na ten festiwal mają 30 chorów, które przyjeżdżają z różnych stron. Przez 4 dnia będą u konkursie śpiewać i jury będzie wybierać samy najlepszy, jaki przedstawić się na, może pouczyć w nagrodę Grand Prix. Będzie tak samo inauguracyjny koncert, który odbędzie się w poniedziałek 11. Maja, to będzie chór Błahowieści z Rygi. Tam надо иметь выездчувку, что мы специальный билет, который позволяет выйти, потому что мы много гостей. И, але так само можно будет их оглядать и в интернете, у телевизии Подлащи, будет передача онлайн на канале церковь.пл и так само на наших сайтах на Фейсбуку. До иным таким мероприятием будет концерт, фольклорный концерт у надлечницы Хайнувка в местность Топиво над водой, где мы будем вечером в пятницу слушать разных песни с фольклору наших гостей, которые приедут на фестиваль.
3: А из каких стран приедут участники фестиваля? И те есть, может быть, участники из Беларуси? Хотя, конечно, в программе они не позначены.
2: С Беларуси в раскладе не видно, но у нас есть такой хор, который приезжает из Варшавы, его зовут Мара. Это дети, которые из Беларуси, которые живут сейчас в Варшаве. Также не само с Беларуси, но белорусы будут. А еще страна это будет Грузия, Египет, Индия, будет Сербия два хоры, Молдавии, Болгарии, из Латвии. Z Ukrainy один chór naszych będzie z Grodka. 10 chorów będzie spoza naszych mierzeł.
3: Co możemy powiedzieć pro repertuary tych chorów? Może być będą śpiewy tradycyjne białoruskie cerkownej muzyki, czy to będzie staroslawiańska cerkowna muzyka?
2: Będzie cerkowno-słowiańska muzyka. Czy po białorusku ja nie baczyła, nie, ta dyrektor артистичные из юри, они выбирают творы, которые высылают хоры, и не знаю, какие хоры, какие песни хоры будут исполнять.
3: А кто выходит в класс летнего жюри?
2: Жюри будет слушать через 4 дня участников хоров. Самый важный в жюри это профессор Владимир Волощук, он вельми знанный в церковной жизни, выучал почти всех наших хористов, батюшек, псалмистов, поважанный человек нашей церкви в Польше. Так само будет профессор Половянюк, который изучает церковную музыку, профессор Грегорь Пецка из Католического университета Рублевского, который тоже занимается музыкой, профессор Марта Врублевска из Białostoku, pani Joanna Jurczuk z Białostoku, będzie tak samo z zagranicy profesor Aleksander Brandaus z Łotwy, Aleksander Barnea z Rumunii i może być dojedzie jeszcze doktor Дмитрий Булгарский из Украины.
3: И, как вы сами зауважаете, все ж таки фестиваль «Гайновские дни» — это больше религийная подея, культурная. И помните, что на минулом фестивале на открытии были, например, «Ты воевода» и «Маршалок». Что ведомо сёлета про высшую державную подтримку, про патронаты?
2: Это мероприятие, которое очень важно для наших родаков здесь, у Гайновки, всех православных людей. Так само важное мероприятие для наших dla całego województwa, dla całego naszej krainy. Patronom honorowym nasz prezydent Karol Nawrocki i od jego z kancelarii będzie ministra Beata Kempa. Będzie tak samo wojewoda, marszałek, będą posły, może być przyjedą także ambasadory chorów miast, которые приедут на сходы за границы. Также вельми много запрошенных гостей будет.
1: Один 45-й международный фестиваль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» адкрыецца 11 траўня інаўгурацыйным канцэртам Рыжскага праваслаўнага камернага хору «Благавест», лаўрэата гран-пры мінулых гадоў. Уваход на ўсе канцэрты, прыслухоўванні і спадарожныя мерапрыемствы будзе вольны. Завершыцца фестываль 16 траўня гала-канцэртам і абвяшчэннем пераможцаў.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM. Белорусская Радио Рация пропонует.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Весна. Правооборонная передача на белорусском радиорация. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Як уже успомнила, що на війнах у білорусов є проблеми при відкритті рахунка у банках країн Євразв'язу. Нажирається масове закриття рахунків. Адмови відкрити рахунки бувають з різних нагод. Що виглядає як дискримінація? Адмови незаконні. Ми поговорили про то, як білоруси можуть відкрити рахунки у любой країні Євразв'язу з представницею Народної амбасади у Словенії Олександрою Мамаєвою.
2: Многие банки масово закрывают рахунки белорусам. Это агульное потребование регуляторов и внутренняя политика самих банков.
3: Это именно агульная политика, и это перебольшивание навод тех санкционных политик, которые есть у Европейском связи. Потому что не існує у Европейском связи, особливо у дочинения белорусов, которые живут за межой, потребование закрывать все банки. Санкции тычатся режима особных компаний, особных особов, але не тычатся всех белорусов. Тому, коли банки закрываюць, яны перастраховуюцца. І насамрэч яны не маюць права гэта рабіць, і гэта можа расцэньвацца як дыскрымінацыя беларусаў па нацыянальнаму прызнаку.
2: Якія дакументы цяпер лічацца дастатковай падставай для адкрыцця рахунку ў банках Євразв'язу?
3: Звичайно, конечно, потребуется действительный паспорт, але мы так само разумеем, что зараз у белорусов, особливо у Польши, у Литве, могут быть travel-документы, могут быть паспорты тикача, и эти документы признаются. У Польши так само есть новина, так само белорусские демократичные силы, это лоббировали, как такой travel-документ, эти часовый документ признавался как достатковый документ для открытия банковского рахунка.
2: А что робить, коли рахунку не открывает банк?
3: На самом деле, банки могут по своих внутренних политиков, амаль без тлумачения, отмовить и зачинить банковский рахунок белорусам. Але для белорусов, для физических особ, которые легально находятся на территории Европейского связа, есть легальная альтернатива, и она называется основный банковский рахунок или основный платежный рахунок. И он регулируется директивой Европейского парламента и совета номер 2014/92/EU. И это обовязковый для выполнения директивы для всех стран. И у нее зафиксована возможность открыть этот рахунок всем, кто легально находится на территории Европейского связа. Это может быть ВНЖ, часовое вид на жительство, постоянное вид на жительство, утекачи, студенты, даже те, кто только подался на международную оборону, и даже особы без сталого места жительства. Для того, как отримать этот рахунок, треба просто прийти в банк, даже у той, який вам банк закрыл, який адмовіў, і попросіць менавіта гэты асноўны банкаўскі рахунак ці асноўны платёжны рахунак. І банк не можа адказаць такім беларусам, ці можа адказаць толькі па чатырох прычынах. Калі ў яго ёсць іншы банкаўскі рахунак у краіне, калі ёсць даказанае фінансаванне тэрарызма, і гэта не па беларускаму законадаўству, калі ёсць даказанае фінансавае злачынства ці невыкананне нейкіх фінансавых абавязацельстваў перад гэтым банкам, і банк абавязаны даць пісьмовы адказ. І таксама ў гэтай же резолюции зафиксованы вельми серьезные штрафы за порушение этого права. И директива дейничая во всех краинах Евразвязу, и она имплементованная у законодавства каждой краины, потому что банковский рахунок это не просто послуга, а это социальная послуга, без якой немагчыма нормально існаваць, працаваць в Украине.
2: А что робить белорусским бизнесовцам? Як им открыть рахунки? Ці нема перашкодов менавіта для бизнесу белорусского?
3: На жаль, эта директива тычыцца только физичных особов и не тычится бизнесу. Бизнесом по-ранейшему могут отказать, але треба разуметь, чому банки отказывают. Частей за все, они кажут про санкции, але мы казали, санкционированы не все белорусы, а только те, кто у санкционных списках, это треба проверить и сказать, меня у санкционных списках нема. Другое, что это распоряжение Европейского центрального банка. Это так само неправда. Я досылала запит от Народной амбассады Беларуси в Словении, у Европейский центральный банк, и они отказали, что таких распоряжений нема, и могут белорусы, и компании, и громадяне открывать банковские рахунки. И третье, это погроза отмывания грошей у финансирования терроризма, и тут компании могут подрыхтоваться и принести одразу информацию о походжанні сродкаў. І знову ж, у законодавстве, у законах об банках у кожной краіне і в законе об недискримінації прописано, что не могуць адмовіць только тому, что гэта беларуская компания. Ёсць механізмы, ёсць такі амбудсмены в Україні, до яких можна звернуться, подать скаргу, і тады банк буде обов'язаний доказать, что гэта недискримінація. То бок гаранты открыцця няма, але ёсць механізмы, як палепшыць і як сябе абараніць.
2: Ці ёсць у Польшчы канкрэтныя банкі, якія на сённяшні дзень усё яшчэ гатовы адкрываць рахункі беларусам без ВНЖ, толькі па пашпарце ці візе?
3: Сапраўды банкі ёсць, наколькі я памятаю сітуацыю, гэта банк ПКО, які працягвае супрацоўнічаць з беларусамі, але зноў жа адзначу, што па гэтай дырэктыве асноўны банкаўскі рахунак павінны адкрываць усе ці амаль усе банкі Украіны. Гэта іх абавязак, і яны не могуць адмовіцца. Нават без віда на жыхарства, але па доўгатэрміновай візе, па вучэбнай візе, са статусам толькі калі беларусы прыехалі і падаліся на ўцікацтва, для ўсіх гэтых людзей ёсць магчымасць адкрыць асноўны банкаўскі рахунак. І трэба адзначыць, што гэта не проста там вось рахунак, якім немагчыма нармальна карыстацца. Не, там ёсць магчымасць пераводзіць грошы, здымаць наяўныя, онлайн-платежы, мець банкаўскую картку. Гэта ўсё, што пакрывае нашыя патрэбы і дазваляе беларусам нармальна працаваць і жыць у краіне.
2: Як правільна дзейнічаць тым, хто толькі плануе пераезд? Вучоба, праца, статус бежанца?
3: Я думаю, што галоўнае тым, хто плануе пераезжаць, гэта забяспечыць сябе дакументамі, перш за ўсё пашпартам беларускім, таму што ў выгнанні немагчыма яго зрабіць апастылі на ўсе дакументы і таксама, калі прадаецца нейкая маёмасць, браць і натарыяльна завяраць дакументы, з якімі яны едуць, каб потым можна было ў краінах легальна пацвердзіць гэтыя грошы.
1: З Александрой Мамаевай размаўляла Аліна Андрэевіч і спадзяемся, што гэтыя інфармацыі будуць карысныя многім з беларусаў, якія жывуць за межою бацькаўшчыны.

0: Рация.
1: Рация.
0: Белорусская радиорация.
2: Беларусь отъезжает, молодь, это абсолютно разумело.
3: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
4: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польши, полдень у Беларуси.
3: Трамп не выключил перекидку части войск США с Німеччини у Польщу. Электронные черги з'явятся еще на трех поміжних переходах Беларуси с Евразвязом. У Белостоку отбудется 10-й з'їзд делегатов Белорусского громадско-культурного товариства.
2: З новинами Анжеліка Лялковская.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що часткова передислокація американських військ з Німеччини у Польщу махчимає. Поводле ягоних слов, гэта може відбитися на фоні добрих відносин з польським керівництвом. Раніше міністр оборони США загадав вивести каля 5000 військовців з Німеччини на протягу года, а агульна кількість американських військовців у країні складає каля 36 тисяч. Напередодні президент Кароль Навроцький заявив, що Польща готова прийняти додатковий контингент і має необходимую инфраструктуру для этого. У Европе в целом дислоковано около 68 тысяч американских войскоцев, из которых значная частка находится у Немеччине. На трех пунктах пропуску на меже Беларуси с Европейским Звязом плануется введение электронных чергов и будовництво новых зон чакания. Новая система з'явится у пунктах пропуску Берестовица, Григорощина и Каменный Лог. У каждом из них будут створены пляцовки за электронной регистрацией транспорта и полепшенными умовами для керовцев и пассажиров. Поводле плану электронная черга у Берестовицы запрацует до конца 2026 года, у Григорощине у 2027 года, а у Каменном Логу будовництва почнется у 2027 годе. Новая система повинна снизить черги и сделать процесс пересечения межи больш организованным. Завтра у Белостоку отбудется 20-й краевый з'езд делегатов Белорусского громадско-культурного товариства. Мероприемство пройдет у закрытом формате только для делегатов и запрошенных удельников. Однако организации подкресливают, что это одна из ключевых подзей для всего товариства. Старшиня товариства Василь Сегень отзначил, что з'езд подсумує чотиригодовую каденцию працы организации.
4: Краевый з'езд – это бор делегатов нашей организации, які проходять водле нашого статута раз у 4 годы. Вводятся виники минулого 4 года, выбираются новые улады на черговые 4 годы. БГКТ, головное правление, старшиня. Во всех отделах выбрано на з'езд 54 делегаты.
3: А поводле слов Сегеня, на з'їзді може бути розгляджене і питання зміни керівництва організації на наступну каденцію.
4: Я хотів би, щоб це був чоловік толковий, розумний, перспективою на далішу діяльність. Відомо, що діяльність у такій формі, яка вона відбувалася на протягу 10 років, у недалекій будучині, ну, повинна кришку помінятися. Наші публіка, наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління.
3: Після офіційної частки для удельников з'їзду запланований невеликий концерт. 20-й краевый з'їзд делегатов пройде у юбилейный год, коли белорусское громадство, громадско-культурное товариство означает 70-годие своей деятельности на Подляшши. У Варшаві живим складом дебютував міжнародний студійний проєкт «Apple Picker». Його заснувальник – білорусь Микита Орлов, відомий так само і по гуртах «Союз» і «Кміт Ансамбль». Про вихід на сцену у форматі «Apple Picker» творця розповів.
5: Взагалі ідея живого составу «Apple Picker» була завжди. У мене в Мінську був живий состав, але ребята оказались в різних містах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав, но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве, и вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе.
3: Теперь у коллективе играют артисты из Беларуси, Украины и Молдовы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: В нашем Помежье будет сегодня похмурно, с короткочасовыми дождями, ветер слабый, 4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура по ветру днем от 7 до 11 градусов. Вечером температура по ветру 6-8 градусов, а завтра так само будет похмурно, треба сподеваться короткочасовых дождей и температуры по ветру днем от 13 до... От 10 до 13 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Субботняя раница с «Рацией» закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что вы были. Были вы разом с нами и развитываю еще ненадолго, бо несколько хвил пошла 16 годину в Польщі. С приемностью привитаю вас в программе «Поэтичные роздумы». Але и ранее не опускайте наших хвалов. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи у эфира «Белорусская радиорация».
0: Газетные выразки из межвоения. Знайоміць Стась Дедерка.
6: Беларусазнаўства на Смаленшчыне. Антон Змагар у Чыкаго. Беларуская чытальня ў Вільні.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе газета «Савецкая Беларусь» напісала пра курсы беларусазнаўства для настаўнікаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. У Менску адчыняюцца курсы для перападрыхтоўкі настаўнікаў беларусаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. Курсы арганізуюцца на сродкі РСФСР і разлічаны на 50 чалавек. Курсы працягнуцца 2,5 месяца.
0: Беларусы у міжваенным друку.
6: Віленская газета «Новае жыццё» у 1923 годзе публікуе корэспандэнцыю з Чыкаго. Беларускі рух усё болей і болей шырыцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Чыкаго становіцца цэнтрам беларускага адраджэння. Тут знаходзіцца нашых эмігрантаў больш 35 тысячаў. Існаваў перш таксама і камітэт абароны Беларусі, але дзякуючы адсутнасці інтэлігентных працаўнікоў і таму, што камітэт не меў выразнага грамадска-палітычнага твару, ён нічога надта карыснага не зрабіў для беларускай справы. У памешканні Саутсайдскай школы беларускі дзеяч Антон Змагар, які нядаўна прыбыў з бацькаўшчыны, прачытаў лекцыю на тэму «Палітычна-нацыянальнае становішча Беларусі». Нягледзячы на тое, што ў гэты дзень было назначана многа другіх лекцыяў, беларусы пайшлі пераважна на сваю першую беларускую лекцыю. Сабралася каля 400 слухачоў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
6: У 1921 годзе газета «Еднасць» паведаміла, што ў музыкальна-драматычным гуртку на Біскупскай вуліцы ў Вільні пачне функцыянаваць чытальная, дзе будуць мецца ўсе тутэйшыя газеты на ўсіх мовах, а гэтаксама і варшаўскія, і іншыя заграничныя газеты. Уваход для сяброў гуртка бясплатна, а для іншых 15 марак за адзін раз і 300 марак за месяц. Чытальня будзе адчыненая ад 10 гадзіны раніцы.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусско-литовские относины. Расстрел паустанцев у БССР. Вечерина студентов у Вильни.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Наш поклич» написало про белорусско-литовские отношения. До этого часу яны застаются неокресленными, яны мают спорадичный хвилевый характер, то уздымаются в вышиню, белорусы отрымливают свое министерство, свое войско, зими робится державного изместу умова, то литовско-белорусские стосунки снижаются до минимума, проводится ликвидация белорусских установок. Станов и зачиняется апошняя белорусская школа, а у стосунку жыхароў сялян проводится и кисти непризваиты анахронизм, их спрадвеку живучих побач с литовцами штучно подводят под рубрику русификаторов колонистов, у яких згодно закону адымается земля. Гэткая надзвычайная великая амплитуда взаемных отношин промушая белорусов имкнуться до больш окресленной гармонии для замацавання здавальняючых абодва народа относит.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Белорусское слово у тым же 26-м годе писало про расстрел паустанцев у Могилеве. Засуджены на расстрел 48 паустанцев так званой банды Базыля Шаўчэнкі. Банда гэтая некалькі гадоў трымала ў жаху міліцыю, розных камісараў і камісарчыкаў НАТО і мясцовая ГПУ. Яна мела сваёй мэтай барацьбу з савецкай уладай і камуністамі. У 1921 годзе Шаўчэнка з братам былі злоўлены, прыгаварыны на расстрел, але ўцяклі. У 24-м часе бойкі банды з міліцыяй Шаўчэнка быў забіты, на чале банды стаў Зінчук. У канцы 25-га банду зліквідавалі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Студэнцкая думка ў 1925 годзе паведаміла, што меўшаяся адбыцца вечарына, ладжаная беларускім студэнцкім саюзам з праграмай «Шчаслівы муж» Францішка Ляхновіча і канцэртны аддзел, не адбылася, бо камісар ураду не даў дазволу, быццам таму, што ў праграме быў беларускі гімн «Ад веку мы спалі». Калі не будзе перашкодаў з дазволам, тая ж вечарына адбудзецца пазней.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 12-я. Трамп выказал готовность накировать делегацию в Москву для перемоваў по Украине. У Чернобыльской зоне протягивают ликвидовать лесный пожар. Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы про НЛА. У студии Анжелика Ляльковская. Трамп выказал готовность накировать делегацию в Москву для перемоваў по Украине. Про гэта ён заявил журналистам. Президент США отзначил, что вельми хотел бы убачить заканчение российско-украинского конфликта. Заява Трампа прогучала после того, как помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил сгоду России на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 травня. Однако уже сегодня поветренные силы Украины поведомили, что в ночь на 9 травня Россия атаковала Украину баллистичной ракеты «Искандер» с территории Крыма, а так само ударными беспилотниками типу «Шахет» и іншими дронами-имитаторами. По вводле информации, зафиксованный удар ракеты и проникнение 9 дронах у 6 локациях. Еще у 2 местах зафиксовано падение сбитых беспилотников и обломков. Информация про махчимое пошкоджение и потерпелых удокладняется. Николи знов ти можем повторить две розные модели памяти про другую сусветную войну. У той час, як краины Европы 8 травня ушановали день закончения войны и память ахвяру нацизму, Россия и шерах постсоветских краин 9 травня отзначают день перемоги с акцентом на военный триумф и державную идеологию. Про розницу помеж гэтыми датами каже историк Алексей Медведь.
3: Главная причина того, что возникли две розные даты святкования дня перемоги, крыться у политичных обставинах подписание капитуляции Германии, звычайные розницы у часовых поясов. Потому что история пошлась 7 травня 45 года, когда у французском городе Реймс в тауце генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт об безговорочной капитуляции. Ну, згодно с ним, все боевые деяния у Европы повинны были спыниться 8 травня у 23.01 по центральной европейским часе.
2: По словам историка, Совету такая перемога не задовольняла.
3: Советское керовництво, ну, и особисто Иосиф Виссарионович Сталин, были категорично незадовольны таким форматом. Лечили, что треба подписать этот исторический документ у сердца переможенной Германии, у Берлине, и при уделе командиров и высшего командования Червоной армии. Акт отбылся этого подписания 8 травня у Карл Хорсте, у пригороде Берлина, где советского боку примал маршал Георгий Жуков.
2: У Беларуси по советской традиции День перемоги отзначается 9 травня. 8 травня Александр Лукашенко прибыл у Москву для уделу у мероприемствах с нагоды 81-й годовины перемоги. Вакул Чернобыльской АЭС протягивается масштабный лесный пожар. Огонь охопил больше за 1000 гектаров лесу. Ситуация остается складанной, прозмоцный ветер, сухое надворье и обмежевание у доступе до частки территории. Экологичный эксперт Альянсу «Зеленая Беларусь» Владислав Шумак отзначает, что прямые наступства для Беларуси подляща на данный момент

0: «Жыццё з літаратурай».
1: На початку 2023 года у выдавестве «Коммуникат.орг» вышел сборник выбранных вершов Насты Кудасовой «Лирика». Это ее сёмая поэтичная книга и третья, выдаденная в эмиграции. Я поразмовлял с поэткой про новую книгу и про «Жыццё у польской Гдыни».
2: Может быть, это был такой интересный эксперимент, ведаешь, как попашить себе. Я бы не сказала, что это был первый такой досвид. У меня была книжка «Весна в устном тесно». Правда, тогда это был еще не такой великий корпус текстов, и там было выбрано не только с поэзией, переклады, трошку был инший концепт. А, вот. А тут так, миновито пришлось просташить свой життевый шлях от початку до конца. Ну и ведаешь, мне кажется, это любому человеку, и автору, и человеку корыстно так часом озернуться и так убачить, кто ты есть, так, и до чего ты, да, докатился, так сказать. Ну, вот. Тому, ну, я задоволена, в принципе, этой книжкой.
1: А гэтый зборник кладаў Андрэй Хаданович, а як ты ўспрыняла? Ці не казала ты яму, што некія вершы не патрапілі, а ты б хацела, каб гэтыя вершы былі ў гэтым зборніку?
2: Ну, там быў зайца адзін такі тэкст, два, каторыя ён не прыняў, а я сказала, што не, для мяне прынцыпова важна. Не, ну, у нас вельмі цудоўныя адносіны з Андрэем, і я яму давяраю, і ён мне давярае, таму там мы не сварыліся, не біліся там, не кідаліся тапкамі адзін аднаго. А вось, да, там мы вельмі так лагодна, ну, як бы прыйшлі да такога, ведаеш, ну, кансэнсуса, таму...
1: У чым заключалася яшчэ ягонае рэдагаванне? Ён вершаў правіў нешта?
2: Ну, ён прапаноўваў нейкія праўкі да асобных словаў, як заўсёды, як редактор, ён прачытаў, ён пастараўся там знайсці нейкія там, ну, як на ягоную думку, можа, там недакладнасці ці нешта яшчэ прапаноўваў. Ну, я вельмі з такім, ведаеш, са скрыпам пагаджаюся на праўкі, бо я звычайна гэтыя тэксты ўжо выпісваю так, ўжо да такой ступені, што туды ўлезці проста я потым не магу, гэта як ужо такія замкнёныя, ведаеш, дзверы, да, як бы я туды ўжо не магу гэты тэкст увайсці. Таму як бы, ну, больш за ўсё як бы ён быў такі як бы збіральнік, я сказала, ён просто сабраў тэксты такія, якія палічыў патрэбным.
1: А як з новым зборнікам вершаў, ён гатовы ўжо?
2: Я хачу, каб ён быў гатовы, але я не знаю, у мяне з кнігамі вось такое адчуванне, гэта як роды. Ты просто вось ты вот ведаеш, што павінна яно быць, вось яно вот яно ёсць, уже як бы цяжарны, да? Але ну ты так прикладно только ведаешь дату, а так докладно не ведаешь. Я вот ношу эту книжку себе, разумею, что она повинна быть, что будет новая книжка, але ну я еще не так не працевала, ну, как над книгой, знаете, как там редаговать, уже там корректовать их и так далее. Мне просто набирался такие корпус текстов, которые уже, ну, просятся так одособиться от меня, ведаешь, как бы их уже достатково, как была новая книжка. Ну и просто книжки это такие для меня вехи. Час от часу треба вось, как бы все написанное доводить до ладу, да, выдавать книжку, как бы оно не лежало, потому что, ну, это дисциплинует попросту. Створает это, тебе певную такую систему от книги до книги, да, вот ты живешь от вехи до вехи.
1: А вы казали, что интегрировались в житё Гдыни, что у вас там есть сябры. А может вы уже полюбили винил? Вы же ходите на клубы, да, гучить винил? А,
2: ну, я туда хожу, как поэтка читать верши. Моя задача там выступать с вершами, тому не. Но я поштим часом я уже туда кредко хожу, на самом деле, мне просто нема часу никуда ходить. Вот, тому, ну, я захопляюсь людьми, которые там нечто робят, да, створают где-то, вот, такие тусовки там, робят нечто по-белоруску, это классно, то бок я это все подтримливаю. Але так у меня, ну, на самом правду, нема часу ни на что, кроме працы, коли я после працы не застаецца вольны час, то для мяне на першым месцы, канешне, пісанне вершу. Вось, то бок мая ўласная творчасць, я тады куды-небудзь хаваюся ад усіх, каб нешта новае напісаць.
1: А як часта зараз пішуцца вершы?
2: А яно такімі перыядамі, яно бывае такі правал, што не пішаш нічога месяц-два. Тады яно так неяк табе акумулюецца, бо ўсё-такі гэта ж такі, ну, ёсць гэтая патрэба пісаць, ужо так і пачынаецца дыскамфорт. І потым, ну, бывае так вось так хлыне такім прыбоем.
1: Што, 5-10 вершаў зараз ці як?
2: Ну, не зараз, может там за некий там короткий термин, сапраўды ты там дописываешь там 2-3-4 там верши, там, которые там крутились у тебя на языку, ось, и потом как бы снова надыходить, это тише. Теперь у меня так, ну, это теперь так, по-разному.
1: Як рассказала Наста Кудасова, яна завершая працу над новой книгой, якая будет иметь назву «Солнце есть и птушек чувать». Правда, покуль трымаю в сакрете час, калі яна повинна.

0: Сторонки с книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником поэзии Светланы Куль «Верши, байки, поэмы. Книга другая». Верши с книги читая Стась Дедерка.
2: Ни дубовых поленьев, ни шерых алешин, ни ялин, ни бярозок с искрыстой корой. Мой камин попросил непотребные верши и у додаток скамеченный сумный настрой. Так непросто моей недосвеченной музе, опекаючи пальцы, стоять над огнем и палить у каминя ковалки иллюзий, попелушек с паперы и казочный дом. Станут верши вуголлем, агидным и черным, перетворятся у попел опошний родок. Я за кенца гляджу, як душой нехрещеной, отлятая за хмары блакитный дымок. Городня любая. Ни Венеции не быт, ни Васильевский остров не привабить опошним пристанком, я каштановым попелом белых пялёстков упаду на твою брукаванку, як пораненный звер до гаючей крыницы, да паузу, дотягнуся с замежжа, каб застаться, каб неколи тут отродиться, хоть цаглинкой у замковой вежи. Ни мора, ни вершиняв горных, лясы и тузин рек старых, сусвету нашего каморник моему народу подарил. Есть древо, каб рабить колыски, вода для жита на полях, а ще отсюль до неба близко, тут на простки до неба шлях. Позорных палях, як пагати, не раз приходила сюды, Господня просвятая мати, тут на каменях есть следы. Такая наша землица, на что звон у церковных медь, нам можно на яе молиться и у неба з раницы глядеть. Пойду туды, где не достане вока, куды под вечер доходять хмары, с городни, ти махчимаюсь Белостока, у пушчу Лепечанскую, да шчары. Пойду по думке, по настрой, по слову, по песне под студентскую гитару, по молодость, по шепт галин сосновых, у пушчу Лепечанскую, да шчары. Там неде есть мои былые мары, и сум, и отчувание Беларуси, я вечером у сне пойду, да шчары, себе знайду и раницей вернуся. Эдику Масько. Ты мне давно не звонишь на мобильник, а без тебя у городня не цікаво. Нібыта ты гостюешь неде у Вильни, або оттуль поехал до Варшавы. Няма цены, невызначены кошты, моей с тобой беседы вечеровой. Злучая нас теперь другая пошта, где не потребны литры и словы. И гэтую размову помеж нами не перервать и не сказать «бывай». Бо ты со мной дождями и снегами. Онлайн. Памяти Юрки Гуменюка, что не год, дык у покуці болей гаротных икон, отлятают поэты один одному на уздагон. Невеликое братье у неба чарга засталася, там на ново былая батлейка тепер собралася, там няма ни амапу, ни здрайцаў, ни іншай халеры, только кава у кубках и пэўна крывавыя мэры. Тут зима, и на снезе крывавыя пишуць поэмы, каб потрапіць нарэшце ў батлейку свайго Бетлеема. Зачыніце кавярню, не трэба ў нябёсах застолля. Пачакайце, трывайце, пішыце, жывіце даволі. Мы, пэўна, памыліліся абое. Не тыя, уздымаючы штандары, пакуль між нас і дзе выведка боем, магчымы пераможцы і ахвяры. Але яшчэ фарватар невядомы, і карты замяняюцца на крокі, пакуль не цяжка павярнуць дадому у родныя залівы і затокі. Мяняем галсы, прозвішчы і даты, два караблі ў бязмежным хісткім моры, адважныя дзве палубы фрэгаты на траверзе чужынскіх акваторый. Ты назаві свой карабель Палада. И ведаешь, у гэтую ж хвилину мой берег не откажет канонадой, а расхинется шчыра и гостинно.
0: Сторонки с книги.
1: И на гэтым перадача завершылася. З вами был Василь Кроква. Развітваюся до новой сустрэчы. Не губляйте надею и живите с литературой.

0: Словы с музыкой.
1: Патрик Уотсон и французская молная частка его души. А на завершение дух 60-х. Крис Херонимус створил Velvet Meadow. Зрозумейте, что это мусить быть любов. Не только до гукал, а до разнокалоровой культуры, якую спробуе передать у таким кинематографичным выгляде своей музыки. I See Blue. Это не только заголовок песни, а слово, как я скажу, коли только зникнуть дождовые хмары. Дякую, с вами была Ило Карпюк. До встречи. Простый день.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Грузинские улады отхилили все разледженные ходайництвы белорусов о притулку. Координационная рада третьего скликания завершая свою працу. 136 нелегальных мигрантов развернули на латвийско-белорусской мяжи. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Грузинские улады с 2019 года отхилили все 80 разледженных ходайництв белорусских громадян об надании притулку, выникая с проведенного выданием позерк анализу звесток мясцовой полиции. У 2025 году грузинские улады зарабили больш жорстким миграционное законодавство. После того, как у акциях протесту супрать фальсификации парламентских выборов 2024 года и сгортывания курсу на сближение с евразвязом, взяли удел замежники, найперш громадяне России. Подчас одного из разгонов затримали белоруса Евгена Муравицкого. Позднее он съехал у Литву. У лютым 2026 году премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе поведомил, что дозвол на жыхарство Украине мают 3738 белорусских громадян. И он так само раскрыл планы выслать все лето 4000 мигрантов, что не отримали дозволу, что утроя больше, чем летось. Новая хваля санкций Евразвяза, якая уступила у силу напроканцы 2025 года, істотно ускладнила жыццё беларусам у Европе. Цяпер галоўнае правило такое, каб открыть або захаваць рахунок, трэба мець дозвол на жыхарство у любой краіне Европейской экономичной зоны ці Швейцарии. Без такого документа зрабіць гэта амаль немагчыма. Але основный банковский рахунок павінны открывать амаль усе банки, гаворыць прадстаўніца народной амбасады у Словении Александра Мамаева.
3: Для белорусов, для физических особ, которые легально находятся на территории Европейского Звязу, есть легальная альтернатива, и она называется основный банковский рахунок, или основный платежный рахунок. И он регулируется директивой Европейского парламента и Совета номер 2014/92/EU, и это обязательно для выполнения директивы для всех стран. И у нее зафиксирована возможность открыть этот рахунок всем, кто легально находится на территории Европейского Звязу.
2: Александр Мамаева спадзяецца, што беларусы скарыстаюцца тымі ведамі, якія яна даносіць да іх, каб вырашыць праблемы з банкаўскімі рахункамі. Координационная рада третьего скликания завершая свою працу. 7 травня отбылося апошнее посяджение рады у цяперашнім складе. По статуте первое посяджение нового складу рады мусить отбыться не поздней, як за месяц после скончения голосования. То бок плануется, что оно пройдет не поздней за 17 червня 2026 года. Дату этого посяджения, так само сакратара и старшиню менавіта для этого мероприемства, выбирают сябры координационной рады уже 4 склікання. Бягучий склад рады мусіць організаційно забезпечить пляцовку для прийняття такого рішення, наприклад, чат або Google форму. Да информации из мяжи. У Литве на мяжи с Беларусью за апошние сутки помежники не зафиксовали нелегальных мигрантов, поведомила сёння Литовская служба аховы державной мяжи. Поводле яе звестак, латвийские помежники учора разгарнули 136 замежников, а польские службы у чацвер не зафиксовали спроб незаконного перасячэння мяжи. Сёлета у Литву не были допущены агулам 724 нелегальные мигранты. Летась было зафиксовано больш за 1600 спроб незаконно трапить Украину с Беларуси, а позалетась 1002 спробы. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье пахмурно. Магчымы дождь. Температура паветра плюс 6, плюс 9. Ветер паўночна-заходні до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Никита Павлова на рации.
1: Привитание. Я обещал вам рассказать про Кипр с Кипра. И вот раблю, как обещал. Кипр. Остров, который кажется старожитным еще до того, как мы начинаем про него думать. И когда шукать первые следы в истории, они сходят так далеко, что уже тяжко отделить факты от мифов. Люди живут тут с неолита, за несколько тысяч годов до нашей эры. Еще без письма, без держав, але уже с разумением, что это место зручное, теплое, богатое. Первые саправдные письмовые згадки про Кипр з'являються в старожитных цивилизациях Усходу. Его ведали египтяне, про его писали в месопотамских текстах, и уже тогда в остров был часткой гандлевых шляхов. И он не был изолеван. Наоборот, он был узломным местом, где пересекаются шляхи помеж Египтом, Месопотамией и землями Эгейского моря. Але самая цікавая история – именно назва Кипр. Откуда она? Есть несколько версий, и каждая из них звучит как особная история. Одна из самых распространенных – от слова «медь». У старожитности остров был одним из главных центров добычи меди в Межземноморье. На латине «медь» – это «купрум». И навод сама назва металла в европейских мовах походит от выразу «аэс купрум» – кипрский металл. И тогда Кипр – это просто остров меди. Остров, который потребен не тому, что он пригожий, а тому, что он заможный. А есть еще одна версия. Больше тихая, больше природная. От рослины. Кипариса. Остров покрытый древами, которые стали его именем. Это уже не про гандаль, а про ландшафт. Про то, как люди называют место тем, что бачат вокруг себя. И, нареште, есть версия, которая ведет у мит. Кипр. Это остров Афродиты. Афродита, богиня кохания и пригожости, поводле легенды, народилась именно тут. Вышла из морской пены каля этих берегов. И в этом смысле Кипр – это не просто география. Это место, где поводле уявления старожитных заявилась сама пригожость. И когда изучить все эти версии разом – металл, древы, миф – возникает ощущение, что назва Кипра не имеет одного похожего. И она, как и сам остров, складывается с пластов, с гандлей природы, с практичного и поэтичного. И, махчима, это и есть самое докладное описание Кипра. Бо Кипр с самого початку – это не просто место на мапе. Это кропка сустречи. Людей, культур, историй. И, как вы бачите, навод ягоное имя про это говорить.

0: кандидатов у координационную раду лукашенковскими спецслужбами. Правоборонца Марфа Рабкова просит США допомогши вызволить полезняволенных жанчин. США увели санкции супраць белорусской компании и яе супрацовников. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Лукашенковские спецслужбы переследуют кандидатов у координационную раду 4-го скликания, спробуют их шантажевать и вербовать. Из этой нагоды старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушка звернулся до военного прокурора Польши. Про это политик заявил у эфиры нашего радио.
1: Я написал у отдел войсковых справ военному прокурору окружной прокуратуры Варшавы заяву в связи со спробой шантажа, примушения до супрацовника фактично вербовки у относных до 7 чальцов и чалин коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборах было то же самое. Вы ведаете, что у относных до чальцов Народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробу деятельности. Мы будем деятельничать у рамках правового поля той краины и тех краин, где мы находимся.
0: Павел Латушка поинформовал, что он и его поплечники будут информовать отповедных прокуроров об злочинствах и добиваться расследования справ. Былая полезняволенная правооборонца и координатор волонтерской службы «Вясны» Марфа Рабкова, вызволенная у соковиков этого года, выступила с публичным видеозворотом. И она закликала соденежить вызволению больше за сотни жанчин, которые все еще находятся у белорусских турмах по политичных мотивах. Зворот был опубликован сегодня у телеграм-канале «Ружовые хустки». Правооборонца подкрестила, что у силах представников США допомогчи этим жанчинам вернуться у своей семьи. Прямый диалог представников США с белорусской державой дал нам гэты шанец и все еще дозволяя трымать двери у нормальность приотчиненной. За апошний год, дякуючи американскому перемовному треку, свободу здобыли сотни человек. Сотни семьев уздыхнули с полегкой, сказала яна. Рабкова выказала надею, что гуманитарный трек будет протягнутый и до его долучится все больше людей доброй воли. Сегодня стало известно, что в санкционный список Соединенных Штатов Америки вошла компания Armory Alliance LLC, а так само двое ее сотрудников. Про это говорится у пресс-релизе на сайте Министерства финансов США. По данным американского Минфина, они удельничали у схемах поставок для Ирана, у приватности у закупках компонентов для беспилотников и ракет. Сирот фигурантов громадянин Ирана Мохамед Махди Малеки и генеральный директор компании громадянин Беларуси Мохамед Али Талибов. Санкции уведены у рамках кампании супрать Ирана иранского военно-промыслового комплексу. И у протяг темы санкций. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин после посяджения коллегии МЗС по выниках працы в 2025 году доручил ведомству протягнуть мэтанакированную працу по донесении по всех линиях контактов, у тым лику с политичными силами правого керунку, позиции про тупиковость санкционного подыхода у дочинения до Республики Беларусь. Это выникает из протокола посяджения Совета министров Беларуси от 17 соковика 2026 года, який у распоряжение Еврорадио передала инициатива Белпол. Так само премьер Беларуси доручил протягнуть информационную борьбу супрать санкций с боку бизнес-супольности, медиа и экспертной супольности. Нагадаем, что санкционный тиск Заходу начался после жесткого подавления мирных протестов 2020 года у Беларуси, а затем после примусовой посадки у травня 2021 года самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борте и початку миграционного кризиса на межах з ЕС. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
0: Сегодня на белорусско-польском помеже пахмурно. Махчимый дождь. Температура поветра плюс 6, плюс 9. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Музыка, як под життя. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Вітаю, господарства, усі, хто нахвалює білоруського радіорація. Мене звуть Марина Савіцькая. Як звичайно, в гэты час у ефіры проект «Маніфест» про адметные білоруські музичні з'яви.

0: Чаму Apple Picker вырашыў выйсці з лясоў і развіртуаліцца менавіта на гэтым фестывалі?
1: Ну, так получилось, что вообще идея живого состава Apple Picker была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав. Но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве. И вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе. И, собственно, Стас Мурашко позвал сыграть на этом фестивале. Это было довольно заранее, там за месяц с лишним, и я подумал, что окей, мы за месяц можем разобрать программу минимальную и уже, да, представить слушателям.

0: Антон Немогай, барабанщик. С ним мы играли раньше в «Союзе». Вот, он прям сам мне предложил: вот, давай, если будешь собирать группу, то я с удовольствием сыграю на барабанах. И я подумал: супер, это отличное начало, потому что с барабанщиками бывают вопросы. А тут как бы уже нет вопросов, абсолютно зная Антона, его профессионализм. Потом есть Вася Ткаченко, он из Молдовы, живет в Варшаве. Мы с ним познакомились здесь и в итоге стали играть музыку вместе. Вася играет на басу.
1: До всего іншого я б додала, що Вася у некоторих випусках, окей, у одному випуску на К6 Live так само був моїм співведучим, тому бінго.
0: У випуску з Кміт-ансамблем. Он вообще блогер, и не только на басу играет, он мультиинструменталист, сам продюсирует музыку, очень талантливый парень. Потом есть Илья, как он просит его называть, Шпон, и он играет на гитаре, тоже молодой и талантливый парень из Украины, который живет здесь, в Варшаве. Мы с ним случайно познакомились на фузовне, на репточке, и он случайно услышал, как я репетировал, и такой: вау, что это, и в итоге он меня в составе теперь.
1: Вы метанакеровано взяли у коллектива удельников из разных краин для того, чтобы у вас сразу шарилась ваша музыка и на Молдову, и на Украину, и на Беларусь?
0: Ну, так получилось, но вообще стратегия классная. Мне она подходит. Мне нравится и интернациональность, и музыка из разных стран, и это довольно символически, что у меня ребята из других стран играют. Это прикольно.

0: Вы запустили проект К6 Life. На ваш погляд, кому у першую чаргу ён будзе менавіта карысным?
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель — это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве — это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Станция «Усход». Осторожно, двери разочиняются. Next station is «Усход». Уважаемые пассажиры,

0: Што ўяўляе сабой цяпер праект Кашэсць Лайф? У вас час ад часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі і з удзелам аўдыторыі. Але для вас, складнікі Кашэсць Лайф, гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
0: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта Лёс, другі гэта Кміт Ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс, первый выпуск, мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас, участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет идет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами, уже отсняты 3 эпизода. Там, в принципе, все получилось, и мы рады.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс – это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как идея помощи музыкантам. А Кмит, про него много кто говорил в это время, Слава был на слуху, и мы услышали, что он собирает полноформатную группу, попали на первое их выступление там, после одной репетиции, и буквально через 2 недели договорились уже на съемки. Все получилось.
2: Мит еще, да, зацепило то, что в составе у него интересные музыканты, интересные люди, поэтому для нас это было важно, и запечатлеть это в рамках того, что группа, супергруппа. Есть о чем поговорить, у всех свои проекты с коллектива и так далее. Интересно.

нет, я зараджу гэты кольт. Тихенько вернуся. Стану посередине зали, достану барабан и рулю. Почну кричать, бить молотком по барабане. Все полягут.

0: Кого хочете запрошать до супрацы?
1: Комики, художники, фотографы, артисты, поэты, писатели, творческие люди.
0: Ці є якісь критерії, які обмежувані у тим, кого ви не хочете бачити на гэтым шоу?
1: Пока, наверное, нет такого, да?
2: Мы не настолько категоричны, не представляю, что должно произойти. Это не так сложно, наверное, испортить с кем-то отношения настолько, чтобы не хотеть его видеть в своем шоу, пока такого не наблюдается, такой тенденции.
1: Ну, наверное, политические дела мы бы не хотели смешивать. Не хотим смешивать это с творчеством, с музыкой.
2: Не в плане, что петь о чем-то или там мы запрещаем.
1: Делать какой-то большой акцент на этом, что ли. Ну, кажется, что в рамках нашего шоу надо играть музыку, показывать творчество.

0: Як наогул вы оцениваете цяпер стан беларускай музыкі?
1: Буйны. Очень все круто развивается. Если слегка копнуть верхний слой, то окажется, что очень много коллабораций, которые только в зачатках, даже среди каких-то более-менее известных артистов. Хотелось бы все это освещать. Очень сильно все развивается. Как с момента переезда, да, как Антон говорил, что люди, которые не общались в Минске, например, тесно живя продолжительное время, сейчас оказались бок о бок в другой стране. И гораздо больше взаимодействий происходит. Что достаточно странно, логично, но странно, почему в Минске такого не было. А может, и было.
2: Согласен со Стасом, что я, во-первых, рад, что музыканты, которые переехали, оказались в эмиграции, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим делом, как бы ни было это тяжело и так далее. То есть продолжают создавать проекты, писать музыку там, и так далее. То есть, и это очень здорово. И видится, что как будто какая-то новая волна, может быть, новое поколение, знаешь, как будто бы что-то зарождается, и в хорошем темпе это все движется, и мне это очень нравится. Я бы хотел, чтобы это только прогрессировало, пусть все будет так.

0: З якою думкою наогул ви запускали гэтае саме шоу? Якая была першая мета для вас асабіста, як для людзей?
1: Для нас, как людей творческих, это непосредственно творческая некая самореализация.
0: Почему?
1: Во всем это наши скиллы, наш опыт, который приобрели там за наш путь профессиональный и так далее. То есть это некое видение, как это должно звучать, как это должно выглядеть. То есть во всем этом много-много творческих моментов, много всяких подпунктиков, и вот нам это все интересно, окунаться туда. И при этом с полным осознанием, что мы делаем важное дело, и оно связано максимально со всем творческим процессом, который там начинается, не знаю, придумыванием просто композиции, заканчивая там записью ее, мастерингом, обложкой, там, не знаю, видеоклипом и так далее. И это все как бы включает, и нам это все интересно. И мы вот, и Стас, и я, мы мультиинструменталисты, пишем свою музыку, делаем сами все и так далее. Свой опыт переложили в этот проект, и мне кажется, достаточно удачно, и хотим развиваться. И сам проект, он, наверное, подразумевает некое изменение по ходу, придумывание, пробование своих сил, куда мы можем зайти дальше и так далее, и так далее. То есть это, ну, творческий путь.
2: Ну, если напрямую отвечать на вопрос, с какими мыслями мы его стартанули. Вот если стартом считать момент назначения даты съемок первых, точку невозврата, так скажем, условия договоренности со всеми уже. Мы сидели с Антоном и такие, черт, как круто, что наконец-то мы это сделали и начали. Вот с такими мыслями, потому что шли к этому достаточно долго, искали способы реализации, самореализации и нашли, наконец-то, тот, в который объединяет, ну, если не весь, то львиную часть нашего жизненного опыта.

0: что для себя вы будете решить поспехом?
1: Наверное, нету здесь такого прям конечной точки. Мы уже испытали успех, потому что мы это сделали, мы это начали. Дальше поддерживать это все, чтобы это продолжало развиваться и как можно меньше встречало сопротивление на своем пути. Наверное, это было бы успехом.
2: Успех — это что наше шоу будет продолжаться. Вот это успех для меня.

0: Цяпер у вас можна выпускі ўбачыць на Ютубе. Некаторы матэрыял таксама размешчаны і на Інстаграм. Ёсць у вас і Патрэон, за які можна заплаціць і ўбачыць штосьці дадаткова. Што можна ўбачыць дадаткова?
1: Это эксклюзівны матэрыял, доп-матэрыял, который не вошёл в эпізод. То есть по причине, наверное, хронометража просто. Остается очень много материала, которым бы хотелось тоже делиться. И композиции, и интервью дополнительные, какие-то бэкстейджи, как это все изнутри выглядит. В общем, много такого интересного контента, на мой взгляд, который мы не хотели бы, чтобы оно где-то просто лежало, пропадало. И поэтому мы вот придумали сделать Патреон и так далее. Там эксклюзивный материал.
2: За небольшую плату, так скажем, для того, чтобы просто платить людям, например, за работу, чтобы продолжать снимать в более комфортных условиях для всех, не только речь идет о нас с Антоном. Довольно много людей участвует здесь, и это все не вечно. Никто не может помогать вечно просто так, как и над чем-то работать. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы оправдать какие-то деньги, которые люди будут платить за дополнительный контент. Мне кажется, что это того стоит. Не супер много. Если у тебя есть работа какая-то, и тебе интересна белорусская музыка, то будем рады и постараемся оправдать все ожидания.

Какая вообще она молодая сцена? И проект «К6 Лайф» непосредственно. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся на хвале белорусского радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Светлана Тихановская звернулася до беларусов с нагоды 9 травня. Джон Коул пообяцал звернуть адмысловую увагу на лёс одной з палітзняволеных.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Польши на мяжи с Калининградской областью России знайшли войсковый дрон. У Белостоку коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» провела встречу с выборцами. У Красовику Литва надала статус утекача 15 белорусам. У студии с новинами Владимир Лапцевич. На полночи Польши, неподалек от мяжи с Калининградской областью России, знайшли объект, який, поводле попередних звесток, может быть войсковым дроном для назирания. Инцидент отбылся каля вёски Осека у Варминско-Мазурском воеводстве, прикладно за 20 километров от российской мяжи, поведомляя Польсат Ньюс. Про находку полицию поведомил

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Об готовности до круглого стола с уладами Беларуси заявляя Павел Латушко. Грузинские улады отхилили усе разледженные ходайництвы беларусов о притулку. У войне супроть Украины загинули не меньше за 352 тысячи российских солдат. Старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко готовы до круглого стола с уладами Беларуси без аніяких передумов для захования незалежности краины. Про это политик заявил у эфиры нашего радио.
3: Мы готовы сесть без передумовал сесть и не по телефону, а размовлять и домовиться, как заховать незалежность Беларуси, как пойти шляхом перемен демократичных, стабильных, покроковых перемен у нашей краины, как не спроковывать российского агрессора супроть нашей державы, супроть нашей родимы. Я сподіваюся, что, конечно, зараз страх у чиновенства, они все боятся Лукашенко, але я ведаю, что им так само залежит на незалежной Беларуси. Тому нам есть об чем говорить. Хотя бы давайте начнем с этого базового пункта.
2: Латушко так само сподяется, что коли до такого круглого стола дойдет, то американскому боку уже удастся спынить репрессии и вызволить усіх политзняволенных. Координационная рада третьего скликания завершая свою

0: для прийняття такого рішення, наприклад, чат або Google форму. Грузинские улады с 2019 года отхилили уже 80 разледженных ходайництв белорусских громадян об надании притулку, выникая с проведенного выданием позерк анализу звесток мясовой полиции. У 2025 года грузинские улады зробили больше жорстким миграционное законодавство. После того, как у акциях протесту супрать фальсификации парламентских выборов 2024 года и сгортывания курсу на сближение с евразвязом, взяли удел за замежники, найперш громадяне России. Подчас одного из разгонов затримали белоруса Евгена Муравицкого. Позднее он съехал у Литву. У лютым 2026 году премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе поведомил, что дозвол на жыхарство Украине мають 3738 белорусских громадян. И он так само раскрыл планы выслать сёлета 4000 мигрантов, якія не отримали дозволу, что утроя больше, чем летось. До темы российско-украинской войны. Страты России в войне супроть Украины склали не меньше за 352 тысячи солдат. До такой высновы пришло выдание «Медуза» совместно с «Медиазоной» и русской службой BBC, проанализовавшей поименные списы загинулых, даденные реестр спадщинных справ и судовую статистику. У эту лишь включены не только загинулые, чья смерть, зарегистрованная про ЗАГС, 261 тысяча, але и те, кто был признан загинулым або изниклым без звесток про суд, каля 90 тысяч человек. У оценку не включены замежные громадяне, якія воевали на боку России. Нагадаем, поводле разведывальных оценок НАТО за 2025 год страты российских войскоўцаў во Украине резко взросли и склали близу 400 тысяч человек забитыми и поранеными, писала «Европейская правда» со спасылкой на заявы высокопоставленного чиновника Альянсу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.
3: Подляжский концерт пожеланий. Витаю у всех постоянных слушателей и у всех тех, кто весь час пожирает этот круг. Вітаем усіх, хто слухае нас на хвалі 98,1 ды 99,2, а таксама усіх, хто слухае нас у інтэрнэце па адрасе racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
4: і Валя Лаеўская. Пачынаем вечар добрых, добрай забавы, пажадання з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім, нашым дзецям, нашым бацькам. І хопіць набраць нумару студію 85-654-51-51. Можете так само посылать пожелания СМС с поведомлениями на номер 508-667-663. СМС поведомления от наших слухачев от сорта Сергея Верамеенко.
3: Чакаем так само ваших пожеланий и віншаванняў, якія можете пересылать праз Teams, логин рация, ці электронной поштой на адрес концерт@racia.com. І вось пачынаем наш суботні цудоўны вечар песняй. Аню, я спадзяюся, гэта песня будзе для даспадобы для цябе і для нашых слухачоў, бо нечаста ў нас гучаць гайдамакі під облачком.
4: Вельмі падабаецца мне гэта песня, сапраўды.
3: Слухаем.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. У прокуратуру Польши накеравана заява з нагоды пераследу кандидатов у координационную раду лукашенковскими спецслужбами. Правоабаронца Марфа Рабкова просит США допомогши вызволить полезняволенных жанчын. США увели санкции супраць белорусской компании и яе супрацовников. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Лукашенковские спецслужбы переследуют кандидатов у координационную раду 4-го скликания. Из этой нагоды старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушка звернулся до военного прокурора Польши. Про это упершиню политик заявил у эфиры нашего радио.
3: Я написал у отдел войсковых справ военному прокурору по окружной прокуратуре Варшавы заяву в связи со спробой шантажа, примушения до супрацовництва, фактично вербовки у относных до 7 чальцов и чалин коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборах было то же самое. Вы ведаете, что у относных до чальцов Народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробу деятельности. Мы будем деятельничать у рамках правового поля той краины и тех краин, где мы находимся.
2: Павел Латушка поведомил, что он и его поплечники будут информовать отповедных прокуроров об злочинствах и добиваться расследования справ. Былая политзняволенная правооборонца и координатор волонтерской службы «Вясны» Марфа Рабкова, вызволенная у соковику этого года, выступила с публичным видеозворотом. И она закликала соденежить вызволению больше за сотню жанчин, якія все еще находятся у белорусских турмах по политичных мотивах. Зворот был опубликован сегодня у телеграм-канале «Ружовые хустки». Правооборонца подкреслила, что у силах представников США допомогши этим жанчинам вернуться у своей семьи. Прямой диалог представников США с белорусской державой дал нам гэты шанец и все еще дозволяет тримать

0: По данных американского Минфина, яны удельничали у схемах поставок для Ирана, у приватности у закупках компонентов для беспилотников и ракет. Сярод фигурантов громадянин Ирана Махамад Махди Малеки и генеральный директор компании громадянин Беларуси Махамед Али Талибов. Санкции введены у рамках компании супрать иранского военно-промыслового комплексу. У протяг темы санкций. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин после посяджения коллегии МЗС по выниках працы у 2025 годе доручил ведомству протягнуть мэтанакированную працу по донесению по всех линиях контактов, у тым лику с политичными силами правого керунку, позиции про тупиковой санкционного подыходу у дочинения до Республики Беларусь. Это выникая с протокола посяджения Совета министров Беларуси от 17 соковика 2026 года, які у распоряджение Еврорадио передала инициатива Белпол. Так само премьер Беларуси доручил протягнуть информационную борьбу супроть санкций с боку бизнес-супольности, медиа и экспертной супольности. Нагадаем, что санкционный тиск Заходу почался после жорсткого подавления мирных протестов 2020 года у Беларуси, а затем после примусовой посадки у травня 2021 года самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борте и початку миграционного кризиса на межах с ЕС. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
0: Завтра днем 10 травня на польско-белорусском помежье чекается от 6 до 13 градусов тепла. Облачно с прояснениями, без опадков. Ветер полночно-заходний с переходом на полднево-усходний, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
3: Суботні падляжскі канцэрт пажаданняў, другая гадзіна ўжо ў студыі надалей Аня Шайкоўская
4: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў ад нашых слухачоў. Гэтыя смс-паведамленні адсочвае Сергей Верамеенка.
3: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць праз наш Teams Login Рацыя ці электроннай поштай на адрас концерт@рацыя.com.
4: А другую гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў. Дарагому Марку Масалескаму, які 8 траўня святкаваў свой дзень анёла, пажаданні добрага здароўя, радасці, штодзённых усмешак і здзяйснення ўсіх мараў на многія леты перадаюць Эля і Андрэй і просяць далучыць песню калектыву «Світанак. Лета маладыя».
3: Вось і лета маладыя для ўсіх.

0: A u nas na связи гостья с подарения Галина из Белостоку. Добрый вечер и слушаем вас.
1: Добрый вечер. Я бы хотела бы такие специальные желания переказать таким особам, как матушка Вера и батюшка Валерьян Антошик из Павлу. Бо завтра такую шикарную будут обходить рочницу, 56-ю рочницу супольного життя. И что ж, желаем им всего доброго, здоровья, счастья, самых сонечных дней, копейская милость тривала як найбольше, и всего доброго, и исполнения мажень. А ще те жучання переказує Хелена і Богдан Карчеси з родиною і, очевидно, Валя Харитонюк з Риболов.
2: Добре, так що дякуємо вам за телефонування. Усього доброго, долучаємося до ваших пожеланий і усього-усього доброго. І ще є одне телефонування з Рибаков. Добрий вечір, вітаємо сердечно.
3: Я хочу передати за день великі життя і за великі життя для її. Чтобы она жила счастливее и счастливее.
2: Вельми дякуем вам за телефонование. Усяго вам доброго у рыбаки от белорусского радио «Рация». Так что тем часом, что ж, мы заспеваем много лет вам, а спадар за рыбаков просил желтые тюльпаны, и они будут... Крышку позднее.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Светлана Тихановская звернулась до белорусов с нагоды 9 травня. У Белостоку коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» провела встречу с выборцами. Джон Коул пообещал звернуть отмысловую увагу на лёс одной из политзняволенных. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская звернулась до белорусов с нагоды Дня Перемоги 9 травня. И она означала, что война не обминула ни в одной белорусской семьи. Тому 9 травня – День памяти. Именно это тому особливо болюче бачить, как память про эту жахливую войну выкористовывают как пропагандистский инструмент, как оправдать новую, означает Тихановская.
3: Сенс этой даты не в парадах и военной технике на улицах. Наши дяды и прадеды хотели, чтобы их дети и внуки жили обычное мирное життё. Ходили в школу, кахали, працавали, будовали свои семьи. И они докладно не змагались за то, как белорусская земля становилась пляцовкой для чужой агрессии. Как тут стояли чужие войски, а с нашей краины робили крыницу погрозы. Беларусь завсёды была и повинна заставаться краиной, якая не погражае суседям и не дозволяе выкарыстовывать себе супраць іншых.
2: Светлана Тихановская нагадала, что Украина теперь платит страшную цену за мир. Тому память про войну повинна быть стимулом берегши життё, а не привучать детей до военной формы, захаплять зброи и нормализовать гвалт. Налепшей же памятью про героев и ахвяр войны будет Беларусь, у якой человечее життё наивысшая каштовность, лишить Тихановская. У Белостоку в белорусском хабе «Новая земля» прошла встреча с потенциальными выборцами коалиции «Латушка» и «Рух за свободу», якая идет у выборчем списке номер 9 у координационную раду. Говорить лидер выборчего списка Павел Латушка, иншие сябры выборчего списка и гости встречи.
4: Я вельми задоволен тем, что люди широ выказывались и задавали пытания без обмежеваний. И это была такая яркая, яскравая, эмоциональная дискуссия. И это супер. Так повинно отбываться под час выборчих встреч. Так бывает у демократы, когда депутаты идут в парламент, приходят выборщики и ставят пытания, критичные пытания.
5: Ну, але так само и были обвинувачивания, але были вельми прихильные выказывания. Задача тех людей, которые занимаются политикой, справоздачиться перед людьми. Ну, и это добро, что... Ну, и это добро, что сегодня это отбылось.
6: Наше голосование целиком безопасное. Это подтверждается выниками

0: займаемся, працуем для демократичной и незалежной Беларуси. Может быть, бачим разные шляхи достижения этой мэты, але разом идем.
1: Выборы у координационную раду 4-го скликания будут проходить с 11 по 17 травня. На 80 депутатских мандатов претендуют 172 кандидаты, которые объединены у 9 выборчих списков. Былы политзняволенный Сергей Спарыш у одним из видео в соцсетце X звернулся до спецпредставника президента США Джона Коула, отказного за коммуникацию с белорусским диктатором по справе вызволения политвязнев с просьбой звернуть адмысловую увагу на лёс 19-годовой политзняволенной Александры Пулинович. И сёння отримал публичный отказ. Джон Коул зробил репост звороту Сергея Спарыша на свою сторонку и написал: «Подчас моей наступной поездки в Беларусь я згадаю твою сябровку». Александра Пулинович была затриманная 12 студеня 2024 года по так званой справе «Чорных Салаўёў». На момент затримания была неполнолетней. У 2025 году девчину осудили до 10 годов и 3 месяцев позбавления воли. И анонс подей на подляши. 11 травня у Гайнаўцы распачнется 45-й международный фестиваль «Гайнаўскія дні церковной музыки». На протягу 6 дён у соборы Святой Троицы будут выступать хоры с Польши и інших краин свету. Про значение фестивалю расповедает директор бюро фестивалю Иоанна Кирилюк.
2: Наш фестиваль уже, это юбилейный выпуск, 45-й уже. На этот фестиваль маем 30 хоров, которые приезжают с разных стран. Вельми важно для наших родаков здесь, у Гайнаўкі, всех православных людей, для целого воеводства, для целого нашей краины, патроном хоноровым наш президент Кароль Навроцкий.
1: Сярод удзельнікаў таксама будуць калектывы, звязаныя з беларускай музычнай традыцыяй. У тым ліку дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Міколы Равенскага ў Варшаве, кажа Іана Кирилюк.
2: З Беларусі в раскладзе не видно, но у нас есть такі хор, который приезжает з Варшавы, його зовут «Мара». Это дзіці з Беларусі, которые живут сейчас в Варшаве. А інша краіна – это будзе Грузія, Египет, Індія, Сербія, два хори, Молдавія, Болгарії, з Лотви, з України.
1: Фестиваль открыется 11 травня урочистым инаугурационным концертом лауреата Гран-при Рижского православного камерного хору «Благовест» из Латвии. Уваход на все конкурсные прослуховывания, концерты и сподорожные мероприемства будет вольны. Завершится фестиваль 16 травня гала-концертом и обвяшением переможцев. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Завтра днем 10 травня на польско-белорусском помежье чакается от 6 до 13 градусов тепла. Воблачно с прояснениями, без опадков. Ветер полночно-заходний с переходом на полднево-усходний, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
5: Падляшский концерт пожаданию. Третья заключная година нашего концерту. У студии надалей Аня Шайковская.
6: И надалей Валя Лаевская. 85-654-51-51 номер телефона у нашу студию. Номер для смс-поведомления 508-667-663.
5: Чакаем так само ваших пожаданий и віншавання, якія можете досылать праз Teams, Логин Рация, ці электронной поштой по адресе концерт@рация.ком. Апошняя година, кто еще не дозвонился, запрашаем, набирайте телефоны и звоните. А у нас чакая у списку песня «Молитва мати семейного терцету» и «Вось Яна».

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 годины, у Польши 21 година. У прокуратуру Польши накеравана заява с нагоды переследу кандидатов у координационную раду лукашенковскими спецслужбами. Правооборонца Марфа Рабкова просит США допомогши вызволить полезняволенных жанчин. США увели санкции супрать белорусской компании и яе супрацовников. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Лукашенковские спецслужбы переследуют кандидатов у координационную раду 4-го скликания. Из этой нагоды старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушка звернулся до военного прокурора Польши. Про это упершиню политик заявил у эфиры нашего радио.
3: Я написал у отдел войсковых справ военному прокурору по окружной прокуратуре Варшавы заяву в связи со спробой шантажа, примушения до супрацовництва, фактично вербовки у относных до 7 чальцов и чалин коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборах было то же самое. Вы ведаете, что у относных до чальцов Народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробу деятельности. Мы будем деятельствовать у рамках правового поля той краины и тех краин, где мы находимся.
2: Павел Латушка поведомил, что он и его поплечники будут информовать отповедных прокуроров об злочинствах и добиваться расследования справ. Былая политзняволенная правооборонца и координатор волонтерской службы «Вясны» Марфа Рабкова, вызволенная у соковику этого года, выступила с публичным видеозворотом. И она закликала соденежить вызволению больше за сотню жанчин, якія все еще находятся у белорусских турмах по политичных мотивах. Зворот был опубликован сегодня у телеграм-канале «Ружовые хустки». Правооборонца подкреслила, что у силах представников США допомогших этим жанчинам вернуться у своей семьи. Прямой диалог представников США с белорусской державой дал нам гэты шанец. И все еще позволяет тримать двери у нормальность приотчиненными. За последний год, дякуючи американскому перемовному треку, свободу здобыли сотни человек. Сотни семьев уздыхнули с полегкой, сказала яна. Рабкова выказала надею, что гуманитарный трек будет протягнуты и до его долучится все больше людей доброй воли. Сегодня стало известно, что у санкционный список Соединенных Штатов Америки увошла компания Armory Alliance LLC, а так само двое ее супрацовников. Про это говорится у пресс-релизе на сайте Министерства финансов США. По данных американского Минфина, яны удельничали у схемах поставок для Ирана, у приватности у закупках компонентов для беспилотников и ракет. Сярод фигурантов громадянин Ирана Махамад Махди Малеки и генеральный директор компании громадянин Беларуси Махамед Али Талибов. Санкции введены у рамках кампании супраць иранского военно-промыслового комплексу. И у протяг темы санкций. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин после посяджения коллегии МЗС по выниках працы у 2025 годе доручил ведомству протягнуть мэтанакераванную працу по донесению по всех линиях контактов у

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Рики. In the mix.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

конце турботы снова отдаляясь нас, робит недосягальные одно до одного, а ли головное не кольки помеж нами, а что у нас?

стоит над хатами. Вот так легко обмануться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.